Сегодня в передаче. В Шуши состоялась встреча президента Ильхама Алиева с президентом Словацкой Республики. В Шуши завершил работу 4-й Шушинский глобальный медиафорум. Аналитический материал на тему 14 июля 1969 года. Начало пути к прогрессу и процветанию Азербайджана. А теперь подробнее. 14 июля в Шуши состоялась встреча президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева с президентом Словацкой республики Петром Пеллегрини в формате один на один, после чего президенты выступили с заявлениями для прессы. В тот же день состоялась встреча президента в расширенном составе. Выступая на встрече, президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал: «Мы также посетим умную деревню, которая в настоящий момент строится словацкой компанией. Это еще раз показывает, насколько сильны наши взаимоотношения. Проведение восстановительных работ в Карабахе является одним из главных приоритетов нашего правительства, поэтому участие словацких специалистов имеет чрезвычайно важное значение». 14 июля президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев и президент Словацкой республики Петр Пеллегрини посмотрели в Шуше расстрелянные в период

оккупации бюста известных личностей Азербайджана Натаван Бюльбюля и Узейра Гаджибейли. Президент Ильхам Алиев заявил о начале нового периода в истории межгосударственных отношений между Азербайджаном и Францией. Об этом говорится в поздравительном письме президента Азербайджана Ильхама Алиева французскому коллеге Эммануэлю Макрону по случаю национального праздника Франции. Плодотворное обсуждение вопросов, стоящих на азербайджано-французской повестке дня, нынешнего состояния и перспектив двусторонних связей в ходе состоявшихся в последнее время телефонных разговоров с вами и нашей встречи в Копенгагене в прошлом году дают основания говорить о начале нового периода в истории межгосударственных отношений, говорится в письме. 13 июля в Шуше состоялась церемония открытия 4-го Шушенского глобального медиафорума на тему «Миссия медиа в продвижении мира. Восстановление правды и возрождение доверия». В мероприятии принял участие президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев, который ответил на вопросы участников форума. Важным фактором для нас является возможность собрать здесь столь многочисленную группу людей. Тех, кто влияет на процесс принятия решений, тех, кто формирует общественные мнения в своих странах и за их пределами, чтобы они своими глазами увидели, когда Карабах вернется к своим корням, когда вернутся хозяева этих земель, тогда и начнется настоящее развитие, сказал президент Ильхам Алиев, отвечая на вопросы участников форума. Тринадцатого июля председатель Милли Межлиса Сахиб Агафарова встретилась с членом парламента Великобритании, руководителем межпарламентской группы дружбы Великобритании и Азербайджана Бобом Блэкманом. В ходе встречи подчеркивалось, что межпарламентские связи являются важной составляющей двусторонних и многосторонних отношений между Азербайджаном и Великобританией. Стороны выразили удовлетворение налаживанием тесных контактов между законодательными органами и расширением взаимных связей. Стороны также подчеркнули важность положительного диалога и встреч между парламентскими группами дружбы, а также сотрудничества в рамках международных парламентских организаций. В ходе беседы также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес. Помощник президента Азербайджанской республики, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев в рамках 4-го Шушинского глобального медиафорума встретился с советником директора управления коммуникации администрации президента Турецкой республики Борой Байрактаром и вице-президентом и главным редактором агентства «Анадолу» Юсуфом Осханом. Хикмет Гаджиев подчеркнул важность платформы сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в сфере медиа, затронул различные аспекты сотрудничества в этом направлении. Также обсуждались вопросы, связанные с совместной борьбой Азербайджана и Турции с дезинформацией, применением технологий искусственного интеллекта в медиа, координацией деятельности в рамках организации тюркских государств и реализации совместных медиапроектов. Помощник президента Азербайджанской республики Хикмет Гаджиев в рамках 4-го Шушинского глобального медиафорума встретился также с генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества D8 Сухаилом Махмудом, директором организации Мустафой Узджаном и исполнительным помощником генерального секретаря Мухаммадом Билалом Ханом. На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества между Азербайджаном и Организацией экономического сотрудничества D8. В ходе беседы было подчеркнуто, что Центр будет играть роль важной платформы для профессиональной подготовки представителей медиа стран-участниц D8, обсуждения новых вызовов в сферах искусственного интеллекта и медиа, организация тренингов и обмен опытом в области борьбы с дезинформацией. Премьер-министр Азербайджанской республики Али Асадов 13 июля встретился с генеральным секретарем Всемирной таможенной организации Иоанном Сондерсом. Состоялся обмен мнениями по проектам, реализуемым в связи с упрощением международной торговли, модернизацией таможенных процедур и обеспечением устойчивости глобальных цепочек поставок. Также были затронуты вопросы расширения таможенного сотрудничества в рамках региональных и международных транспортных коридоров, в частности, развития среднего коридора и укрепления транзитного потенциала. В ходе встречи были обсуждены перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Всемирной таможенной организацией по различным направлениям.

0: 13 июля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов также встретился с генеральным секретарем Всемирной таможенной организации Иоанном Сондерсом. В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Всемирной таможенной организацией, вопросы упрощения международной торговли, пограничной безопасности, цифровизации таможенных систем, борьбы с незаконной торговлей, укрепление устойчивости цепочек поставок и наращивание потенциала в таможенной сфере. Стороны подчеркнули важность укрепления международного таможенного сотрудничества, внедрения инновационных технологий, обмена информацией и дальнейшего развития институционального взаимодействия. На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
1: 24 часа с вами. Международное радио 85.

0: Шишинский глобальный медиафорум. Стратегическое видение Азербайджана и послание миру. 13 июля президент Ильхам Алиев выступил на церемонии открытия 4-го Шишинского глобального медиафорума на тему «Миссия медиа в продвижении мира. Восстановление правды и возрождение доверия». В своем выступлении глава государства затронул интересующие участников форума темы, прояснил многие вопросы и сделал важное заявление. Выступление президента Ильхама Алиева на форуме ярко продемонстрировало ключевые направления внешней политики нашей страны. Глава государства рассказал о модели развития, которая опирается на внутреннюю стабильность, гибкий подход к вопросам безопасности и стратегическое планирование. В своей речи на открытии форума президент Ильхам Алиев уделил особое внимание развитию международных отношений нашей страны. Он отметил, что, используя наши географические преимущества, мы приложили максимум усилий для создания платформы для многостороннего сотрудничества. В настоящее время в Азербайджане ведется работа над расширением инфраструктуры связи. Так, наша страна состоит в хороших отношениях как с Центральной Азией и Грузией, так и с Турцией и Европой. Работа по расширению и развитию этих связей продолжается. Было также отмечено, что проводимая Азербайджаном политика всегда была направлена на сотрудничество и решение проблем. В частности, наши отношения с братской Турцией в настоящее время находятся на очень высоком уровне.
1: Turkey and Azerbaijan, two countries.
0: Знаете, мое послание – это послание только дружбы и братства. Я считаю и уверен, что жители Турции и Азербайджана разделяют эту точку зрения, что эти две страны являются самыми близкими друг к другу из всех стран мира. Если посмотреть на уровень сотрудничества политического, экономического, энергетического, в сфере транспортной связности, а также на связи между людьми, то можно увидеть, что, вероятно, нет двух других стран в мире, которые были бы настолько близки друг к другу, настолько поддерживали бы друг друга и были бы столь дружественными друг к другу, как Турция и Азербайджан. И это является большой ценностью для наших народов и наших стран. Вместе мы гораздо сильнее. Это также важный фактор региональной стабильности и сотрудничества, включая то, о чем я только что говорил – транспортную связность. Кроме того, это важный фактор безопасности, поскольку именно здесь, в Шуше, 5 лет назад, президент Турции и я подписали Шушинскую декларацию, которая фактически вывела наши отношения на уровень союзнических. В своем выступлении президент вновь подчеркнул, что Азербайджан придерживается последовательной и конструктивной политики, направленной на установление прочного мира и экономическую интеграцию в регионе. Наша страна активно действует для нормализации отношений, предпринимая конкретные шаги. Инициативы Азербайджана всегда служили не конфликту, а расширению сотрудничества, развитию транспортных и коммуникационных связей и укреплению взаимного доверия. Одним из ярких примеров такой политики стало одностороннее снятие Азербайджаном всех транзитных ограничений, ранее введенных в отношении Армении. Азербайджан в одностороннем порядке снял все транзитные ограничения в отношении Армении, и с того момента через нашу территорию в Армению было перевезено более 40 тысяч тонн различных грузов из России, Казахстана и других направлений. Более того, сам Азербайджан начал поставлять нефтепродукты в Армению. На сегодняшний день объем поставок, насколько я помню, превысил 10 тысяч тонн. Особенно это важно сейчас, когда многие страны испытывают трудности с доступом к источникам топлива. У Армении есть надежный поставщик в лице Азербайджана. Этот факт в очередной раз подчеркивает статус Азербайджана как надежного транзитного государства и его значимый вклад в создание атмосферы сотрудничества в регионе. Наша страна не только декларирует свою поддержку миру, но и активно реализует ее на практике. В целом, прозвучавшие на форуме мнения подтвердили, что главный приоритет внешней политики Азербайджана базируется на ценностях мира, безопасности, взаимного уважения и равноправного сотрудничества. Выступления президента Ильхама Алиева показали, что наша страна неуклонно стремится к сохранению стабильности в регионе, расширению транспортно-коммуникационных проектов и углублению экономической интеграции. Инициативы, реализуемые Азербайджаном,

0: способствуют укреплению доверия между народами, открывают новые горизонты для сотрудничества и помогают установить прочный мир на долгосрочной основе. Таким образом, 4-й Шушинский глобальный медиафорум в очередной раз продемонстрировал, что Азербайджан, возглавляемый президентом Ильхамом Алиевым, является государством, активно участвующим в обсуждении вопросов как регионального, так и глобального значения. Наша страна поощряет диалог и воспринимается как надежный партнер.
1: Это Азербайджан. Международное радио 85.

Выступление президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева на 4-м Шушинском глобальном медиафоруме на тему «Миссия медиа в продвижении мира, восстановление правды и возрождение доверия», а также ответы главы государства на вопросы журналистов находятся в центре внимания мировой прессы. Турецкое информационное агентство «Анадолу» в материале о Шушинском форуме широко осветило важное заявление президента Ильхама Алиева, касающееся турецко-азербайджанских отношений. Агентство подчеркнуло высказывание главы государства о том, что Турция и Азербайджан

являются двумя наиболее близкими друг к другу странами в мире. Ведущие турецкие новостные сайты и медиаплатформы также широко осветили Шушинский глобальный медиафорум и выступление президента Ильхама Алиева, опубликовав развернутый

0: информационных агентств и новостных порталов. В материалах румынских информационных медиа-ресурсов со ссылкой на главу государства также отмечается, что в нынешних условиях Азербайджан рассматривает свое дальнейшее участие в Совете Европы и различных аспектах. Тринадцатого июля в рамках 4-го Кушушинского глобального медиафорума состоялась презентация стратегии Центра совершенства медиа D8. В ходе презентации была представлена информация о планируемой деятельности по институциональному развитию центра, расширению международного сотрудничества, созданию механизмов координации между государствами-членами, обмену опытом, проведению медиа-исследований и противодействию дезинформации. Отмечалось, что на следующем этапе деятельности предусматривается создание сети сотрудничества, объединяющей медиа-организации государств-членов D8, реализация совместных проектов, расширение партнерства с международными организациями, а также обмен передовым опытом в сфере медиа. Четырнадцатого июля в Шуше завершил работу 4-й Шушинский глобальный медиафорум. В двухдневном форуме приняли участие представители медиа, эксперты и официальные лица из разных стран. На форуме были представлены около 30 международных информационных агентств и более 60 ведущих медиаструктур, а также около 10 международных организаций и компаний. Тема форума – «Миссия медиа в продвижении мира, восстановление правды, возрождение доверия». В первый день президент Ильхам Алиев встретился с участниками и ответил на их вопросы. Гости посетили мемориал Ходжалинского геноцида, парк Победы в Ханкенде и ознакомились с восстановительными работами в Шуше. Во второй день прошли панельные сессии и интерактивные дискуссии по медиа, информационной безопасности, искусственному интеллекту и международному сотрудничеству. На сессиях участвовали медиаруководители из различных стран, государственные деятели, представители международных организаций и ведущих медиаструктур, которые обменялись мнениями по вопросам глобальной информационной среды, борьбы с дезинформацией, медиаэтики и новых возможностей, создаваемых искусственным интеллектом.
1: Голос Шуши. Международное радио 85.

0: 14 июля 1969 года. Начало пути к прогрессу и процветанию Азербайджана. Приход Гейдара Алиева к политической власти в Азербайджане 14 июля 1969 года считается поворотным моментом в современной истории нашей страны. Этот исторический период оценивается как важный этап в развитии Азербайджана, способствующий укреплению национального самосознания и закладке основ будущей государственной независимости. Благодаря дальновидной политике великого лидера республика достигла значительных успехов в экономической, социальной, научной и культурной сферах, сформировалась национальная гордость и вера в светлое будущее. До 1969 года Азербайджан был одной из отсталых в экономическом плане республик Советского Союза. Благодаря проводимым под руководством Гейдара Алиева масштабным реформам страна превратилась из аграрной республики в развитый промышленный центр. В период с 1969 по 1985 годы были построены сотни новых промышленных предприятий, производство значительно расширилось, а азербайджанская продукция стала экспортироваться в десятки стран мира. Реструктуризация нефтяной промышленности, строительство новых заводов и фабрик, а также развитие инфраструктуры существенно повысили экономический потенциал страны. Депутат Нагиф Гамзаев, говоря о значении 14 июля для азербайджанского государства и народа, отметил.
1: Ülkemizin çok asırlık devletçiliği tarihinde Ulu Önder Heydar Aliyev epohasının müstesna yeri vardır.
0: Эпоха руководства Гейдара Алиева играет исключительную роль в многовековой истории государственности нашей страны. 14 июля 1969 года первый приход великого лидера к политическому руководству страны является знаменательным событием в судьбе нашего народа. Эта дата стала первым этапом спасения Азербайджана и восстановлением идентичности народа. Благодаря мудрой деятельности всемирно известного политического деятеля была написана славная летопись нашей современной истории. Поэтому жизненный путь общенационального лидера особо значим для нашего народа.

Гейдар Алиев развитие образования и науки определил как одно из приоритетных направлений государственной политики. В результате были открыты новые высшие и средние специальные учебные заведения, а тысячи молодых азербайджанцев получили возможность учиться по различным специальностям в престижных вузах СССР. Эта политика внесла значительный вклад в создание профессионального кадрового потенциала в независимом Азербайджане. Также были предприняты важные шаги для подготовки национальных военных кадров. Была основана военная школа имени Джамшида Нахчеванского, и талантливая азербайджанская молодежь была направлена в высшие военные училища, что впоследствии сыграло значительную роль в формировании вооруженных сил независимого Азербайджана. Великий лидер уделял особое внимание сохранению национально-духовных ценностей и родного языка. Его инициатива установить азербайджанский язык в качестве государственного в Конституции Азербайджанской ССР 1978 года стала примером большого политического мужества для того времени. Одновременно с этим были проведены масштабные реставрационные работы, направленные на сохранение историко-культурного наследия. Сегодня под руководством президента Ильхама Алиева успешно продолжается разработанная Гейдаром Алиевым стратегия развития. Рост экономической, политической и военной мощи Азербайджана, а также укрепление его международного авторитета оценивается как результат этой политики. Таким образом, 14 июля 1969 года занимает особое место в истории Азербайджана не только как день смены политической власти, но и начало национального возрождения, укрепление традиций государственности и пути современного развития Азербайджана. Этот день навсегда останется в памяти нашего народа как символ начала нового этапа прогресса и подъема страны. На этом наша передача подошла к концу. Мы прощаемся с вами до следующей встречи в эфире.

Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану. Президенты Азербайджана и Словакии ознакомились с работами, проводимыми в селе Башкарвент Агдамского района. Президенты Азербайджана и Словакии выступили с заявлениями для прессы. Об этих и других новостях более подробно. Президент Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану. В письме отмечается, что крепкая азербайджано-турецкая дружба и братство, передаваемые из поколения в поколение, будут и дальше укрепляться, а стратегическое союзничество совместными усилиями и впредь будет продолжать неуклонно развиваться и наполняться новым содержанием. Президент Ильхам Алиев и находящийся с официальным визитом в нашей стране президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини ознакомились с работами, проводимыми в селе Башкарвен Агдамского района, заложили в этом селе фундамент полной средней школы имени Милана Ростислава Штефаника на 840 ученических мест. Президент Ильхам Алиев заложил фундамент села 24 декабря 2023 года. Здесь будут действовать многофункциональное административное здание, медпункт, полная средняя школа, детские сады. Президенты Азербайджана и Словакии также были проинформированы о полной средней школе имени Милана Ростислава Штефаника села Башкарвен, рассчитанной на 840 учеников. Президенты Азербайджана и Словакии заложили фундамент школы. В строительстве села Башкарвен участвуют словацкие компании. Школа, которая будет построена в селе, передается Словакии в дар Азербайджану. Президент Ильхам Алиев и президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини выступили с заявлениями для прессы в Шуше. Сначала с заявлением выступил президент Азербайджана, затем с заявлением выступил президент Словакии. В Ханкенде от имени президента Ильхама Алиева был дан официальный обед в честь президента Словацкой Республики Петера Пеллегрини. На мероприятии была представлена концертная программа, состоящая из азербайджанской и словацкой музыки. Находящийся с официальным визитом в Азербайджане президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини сегодня прибыл на аллею почетного захоронения, где с уважением почтил память общенационального лидера нашего народа, архитектора и созидателя современного независимого азербайджанского государства Гейдара Алиева. Президент Словакии возложил венок к могиле великого лидера. Президент Петер Пеллегрини также выразил уважение к памяти выдающегося ученого-офтальмолога академика Зарифы Ханум Алиевой, возложив цветы на ее могилу. Была также на память выдающегося государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева. Находящийся с официальным визитом в Азербайджане президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини сегодня посетил Шахидли Архиабаны. Высокий гость почтил память героических сынов Родины, отдавших жизнь в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, и возложил венок к мемориалу «Вечный огонь». Затем президенту Словакии, полюбовавшемуся панорамой столицы Азербайджана, была представлена информация об истории Шахидли Архиабаны, особом месте этого священного пространства памяти нашего народа, а также о работах по благоустройству и созиданию, проводимых в нашем городе. Министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов встретился в городе Шуша с находящимся с визитом в нашей стране министром внутренних дел Словацкой Республики Матушем Шутай Эштоком и возглавляемой им делегацией. На встрече обсуждались текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между министерствами внутренних дел двух стран. Стороны подчеркнули важность совместных усилий применения современных технологий и оперативного обмена информацией в борьбе с транснациональной организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и оружия, торговлей людьми, нелегальной миграцией и киберпреступностью. В ходе встречи министры подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере внутренних дел.

0: премьер-министр Али Асадов сегодня посетил посольство государства Катар в нашей стране. Али Асадов оставил запись траурной книги, открытой в посольстве в связи с кончиной выдающегося государственного деятеля государства Катар, эмира отца, его величества шейха Хамада бин Халифа Аль-Тани, а также выразил соболезнования в беседе с послом Катара в Азербайджане. Азербайджанская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Захи Бойко Афаровой совершила визит в государство Катар с целью выражения соболезнования эмиру государства Катар, его величеству шейху Тамиму бин Хамаду Аль-Тани от имени правительства Азербайджана в связи с кончиной бывшего эмира государства Катар, эмира отца, его величества шейха Хамада бин Халифа Аль-Тани. Председатель Милли Меджлиса встретилась с эмиром государства Катар, его величеством шейхом Тамимом бин Хамадом Аль-Тани и другими официальными лицами, выразила соболезнования от имени президента Азербайджана Ильхама Алиева и глубокую скорбь и уважение азербайджанского народа. Послание, озвученное президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на проводимом в Шуше 14-м Шушинском глобальном медиафоруме на тему «Миссия медиа в продвижении мира, восстановлении правды и возрождении доверия», продолжают оставаться в центре внимания мировых медиа. Немецкая Deutsche Welle широко осветила мнение, высказанное президентом Ильхамом Алиевым на форуме относительно отношений Азербайджана с Советом Европы. Китайские новостные порталы NetEase и Tencent News также довели до своих читателей привлекающие внимание моменты из выступления президента Ильхама Алиева на Шушинском глобальном медиафоруме. Reuters Connect, Business AM, CE Energy News, News Today, RT Arabic и другие известные новостные порталы также держали в центре внимания мнения, озвученные президентом Ильхамом Алиевым на форуме по региональным и глобальным вопросам.
1: Это Азербайджан. Международное радио 85.

0: Азербайджан и Словакия от стратегического партнерства к практическому взаимодействию. Визит президента Словакии Петра Пеллегрини в Азербайджан и совместная пресс-конференция, проведенная в Шуше, стали ярким свидетельством того, что отношения между двумя странами вышли на новый уровень. Как стало известно из официальных сообщений, сотрудничество между Баку и Братиславой уже не ограничивается только дипломатическими отношениями, а охватывает такие стратегические направления, как энергетическая безопасность, транспортно-логистическая система, экономика и региональная стабильность. Как отметил президент Ильхам Алиев, в последние годы между Азербайджаном и Словакией установилось надежное партнерство, а политический диалог между странами находится на высоком уровне. Выступление президента Ильхама Алиева.
1: Сегодня мы обсудили многие вопросы и еще раз убедились, что наша повестка довольно обширна. Достаточно взглянуть на состав делегации, чтобы увидеть, по каким направлениям ведется активная работа, идет диалог, причем не только диалог, но и практическое взаимодействие. Сегодня словацко-азербайджанские политические связи находятся на очень высоком уровне, и взаимные визиты наглядно это демонстрируют. В 2024 году мы подписали совместную декларацию о стратегическом партнерстве, и она уже реализуется на практике, потому что такие активные политические контакты и реализация совместных проектов, безусловно, требуют сильной политической воли. Высказанные в Шуше мнения подтвердили, что европейские страны высоко ценят растущую роль Азербайджана в регионе. Президент Словакии Петр Пеллегрини отметил, что Азербайджан играет важную роль в развитии и стабильности региона, в частности, является надежным партнером в обеспечении энергетической безопасности. Такой подход свидетельствует о том, что позиция Азербайджана на энергетической карте Европы будут только укрепляться. Одним из наиболее ярких моментов визита стало посещение президентом Словакии Карабаха и города Шуша. Это является очередным подтверждением международного признания огромных усилий, направленных на восстановление и реконструкцию освобожденных азербайджанских территорий. Современная модель развития Карабаха и новые реалии, возникшие в регионе, также привлекают пристальное внимание наших зарубежных партнеров. 14 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев и находящийся с официальным визитом в нашей стране президент Словакии Петр Пеллегрини заложили в селе Башкервен Агдамского района фундамент здания полной средней школы имени Милана Ростислава Штефаника на 840 ученических мест. Школа является подарком Азербайджану от Словакии. На пресс-конференции, говоря об активном участии Словакии в восстановлении Карабаха, глава государства сказал следующее.
2: Мы очень рады, что Словакия активно участвует в восстановлении Карабаха, и сегодня вместе с господином президентом мы отправимся в село Башкервен Агдамского района. Словацкая компания реализует там проект «Умное село», и мы ознакомимся с этим проектом. Хочу еще раз выразить вам благодарность за эту поддержку и вклад, который вы вносите в восстановление Карабаха. В целом, визит Петра Пеллегрини в Азербайджан вновь продемонстрировал стратегический характер отношений между двумя дружественными странами. Послания, данные на пресс-конференции, показали, что Баку и Братислава полны решимости продолжать расширять сотрудничество, основанное на взаимном уважении, доверии и общих интересах, что, в свою очередь, внесет значительный вклад как в развитие двусторонних связей, так и в укрепление партнерства между Азербайджаном.

новые реалии в азербайджано-американских отношениях и вопрос о 907-й поправке. На протяжении многих лет 907-я поправка оставалась предметом политических дискуссий в отношениях между Азербайджаном и США. В своем выступлении на 14-м Шушинском глобальном медиафоруме президент Ильхам Алиев оценил принятие этой поправки как несправедливый шаг против Азербайджана. Он напомнил, что документ был предложен в 1992 году по инициативе проармянских сенаторов. По мнению президента Ильхама Алиева, последующие годы предвзятое отношение некоторых кругов США к Азербайджану негативно сказывалось на развитии двусторонних связей. Однако он также отметил, что после избрания Дональда Трампа на пост президента Вашингтон стал более прагматично подходить к реалиям в регионе. Такой подход создал условия для перехода отношений между двумя странами на новый уровень, и были предприняты важные шаги по укреплению стратегического партнерства между ними. Президент отметил, что отношения между Азербайджаном и США достигли беспрецедентного уровня. По его словам, стороны никогда ранее не были так тесно связаны в своем сотрудничестве. В этом контексте решение президента США Дональда Трампа приостановить действие 907-й поправки в августе 2025 года рассматривается как важный политический сигнал. Этот шаг считается одним из признаков того, что Вашингтон учитывает новые геополитические реалии, сложившиеся на Южном Кавказе. Как неоднократно подчеркивал президент Ильхам Алиев, 907-я поправка больше не нужна и нет причин сохранять ее в современных условиях. Новые политические и экономические реалии, которые Азербайджан создал в регионе, а также продвижение мирной повестки дня и развивающееся сотрудничество между Баку и Вашингтоном требуют отмены этого ограничения. Полная отмена поправки может стать стимулом для дальнейшего углубления отношений между двумя странами и открытия новых возможностей для сотрудничества. Данную поправку Баку уже много лет воспринимает как проявление несправедливого и предвзятого подхода. Сегодня в регионе наблюдается совершенно иная геополитическая ситуация. Восстановление территориальной целостности Азербайджана, его ключевая роль в региональных проектах сотрудничества и позитивная динамика отношений с США делают отмену 907-й поправки более актуальной как с политической, так и с правовой точки зрения. Это решение можно рассматривать не только как устранение исторической несправедливости, но и как шаг, который придаст новый импульс дальнейшему развитию азербайджано-американского партнерства. На этом наша передача подошла к концу. До свидания и всего вам доброго.